0: この曲。王様と私って映画あったでしょ。
1: ああ、頭の上かけた。
0: ユル・ブリンが、実は言うとね、あの映画を見て社交ダンス始めたの。今でもこの曲聴くと胸がキュンとなるわ。いい？王様がこうやってデボラカーの手を取って123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123 音楽を体で感じて楽しく踊ればそれでいいの。
2: あ、痛いじゃないのよ。
1: すいません。
0: ごめんなさい。
2: 何よ、あんたじゃないの。気をつけてよ。それにあんたもあんたよ、よくその程度で踊りに来るわよ。
3: だから私は踊れないって言ったじゃないですか。それはあんたが無理やり。
2: 普通こういうとこじゃかっこ悪い親父が結構うまかったりするのよ。それに踊れないって人が本当はうまかったりするもんなのよ。
0: そう、豊子さんなら。
2: 玉子先生。